0: Robin Schulz, Better Times, featuring Barbs. Это из того, как мы слышали у рубрики «Найновейше» Майл Смит, Hold Me in the Dark.
1: Найновейше.